Одна из множества ярких, успешных совместных работ Мэгги Райли и Майка Олдфилда прямо сейчас на Ретро FM. В 80-х, но они отлично сработались, выпускали хит за хитом. В столице 3 часа 20 минут своими хитами на Ретро FM с нами далее нацелены поделиться Андрей Миронов и Ингрид.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: На Retro FM Paul Young. Как-то на глаза попадался факт, что эта история выполнена и исполнена в жанре голубоглазого соула. Была задача весьма, что это и как. Оказывается, в целом жанр делает упор не на цвет глаз, а на цвет кожи исполнителя. Не будем углубляться в эту тему. Лучше услышим Альбана, Рамина Пауэр и Игоря Николаева на Retro FM. Они впереди. В столице 3 часа 35 минут.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
2: Реклама.
3: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 8 дней. Самые легкие деньги на Retro FM Ростов-на-Дону. Уже скоро. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Музыка играла, мы отдыхали, а специалисты дали ответ на вопрос, почему мы выглядим на фото хуже, чем в зеркале. Зеркало показывает нам перевернутое, привычное нашему глазу отражение, а камера нет, отсюда и это отторжение, первоначальная снимка. Но для окружающих, если что, наш такой неудачный образ, перевернутый на фото, также привычен для нас, как отражение в зеркале. Возможно, им даже он нравится поболее. Так что не стоит корить себя за неудачные снимки, это всего лишь физика. Ну, успокоили, как могли специалисты нас. Спасибо им, конечно. Столица, 3 часа 49 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Самаш.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Если у нас с медведями в последнее время связаны так себе истории, то на Аляске все стабильно. Как ежегодно выбирали чемпиона среди самых толстых медведей, так и продолжают. Турнир, в котором зрители в течение недели голосуют за самого упитанного бурого зверя, лучше всех подготовившегося к зимней спячке. Такая неделя толстых медведей проводится там с 2014 года, и в прошлом году поступило почти 2 миллиона голосов из более чем 100 стран. Вроде 29 сентября выберут очередного косолапого победителя, скажу так. История из разряда увидел, рассказал. В столице 4 часа 20 минут на Retro FM. В историю этого часа далее отлично музыкально пишется Ким Уайлд и Дмитрий Маликов. Другими словами, скоро их услышим, никуда не разбегайтесь.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Right here, right now. Здесь сейчас Ричард Маркс на Retro FM. А то некоторые меломаны, бывает, путают с Брайаном Адамсом, приписывают эту песню ему из-за схожей манеры исполнения и тембра голоса обоих вокалистов. В столице 4 часа 35 минут на Retro FM. Впереди неподражаемые Depeche Mode и Lost Del Rio.

когда вроде подъезжающее к вам такси притормозило по пути на светофоре, это совсем не значит, что машина будет подана через пару минут, как обычно. Может пройти две по две и еще минут шесть сверху. Бывает, попадаясь на подобное ожидание, выходя заранее. Как говорится, не единичный случай. В столице 4 часа 49 минут, определенно точно до очередной часовой границы. К нам музыкально заглянет Абба на Ретро-ФМ. Ожидаем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Как в некоторых случаях советуют приложить к больному, раненому месту подорожник, то некий подорожник в делах душевных – это любовь. Не совсем так выразились Юритмикс, но Малц перефразировал. Столица 5 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Modern Talking, Гарри Мура и не только.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: прямо сейчас Modern Talking на Retro FM и редкий для раннего творчества дуэта случай, когда слова к песне написал не Дитер Болин и даже не его альтер-эго Стив Бенсон, а автором текста стала известная британская поэтесса, песенница Мэри Эпплгейт, которая также сотрудничала со многими другими звездами. И из-за них прям удивили, что ли, стало неожиданностью «Буранские бабушки». И Мэри написала песню, с которой они заняли второе место на Евровидении 2012 года от России. Было дело. Между же делом в столице 5 часов, практически 35 минут. Скоро услышим команду «Мираж» на Ретро. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
1: Слушайте Retro FM Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро. Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Savage Garden на Retro FM. Что-то это история, ребят, в переводе от Луны до Луны и обратно напомнила про выражение «до отпуска, как до Луны». Ну, бывает, да, так мало, с преувеличиваем. Пока, что ли, довольствуемся малым, отдыхаем так и столько, сколько воскресенье позволяет. Всем нескучного продолжения отдыха. В столице 5 часов 49 минут. На Retro FM скоро отметится Сандра и Лев Лещенко.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Независимо от места происхождения, в наших краях сегодня, 27 сентября, отмечается день рождения велосипеда. По преданию, мастер Ефим Артамонов в 1801-м сделал цельнометаллический двухколесный велосипед с педалями и совершил на нем путь с Урала до Петербурга. Некоторые не верят в подобное и приписывают изобретение велосипеда другому, но как бы... Дата, день существует, прописано в истории праздников. В столице 6 часов, практически 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим «Карме».
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пикало и пикало, пробивались, сканировались товары на кассе. Сейчас вспомнилась некая житейская мудрость. Если никуда из дома не выходить, то и финансы не пострадают. И это было так, ну, ровно, наверное, до того, пока не придумали интернет-магазины и доставки. Все для нашего удобства или не нашего? Такой зародился вопрос. В столице 6 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро заглянут Квин и Якида.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».

старое, но не бесполезное. С этой мельницей все когда-то началось. В 86-м году началась официальная сольная карьера Игоря Николаева. Дальше все закрутилось, завертелось в жизни Николаева в лучшую сторону. Такая история успеха. В истории этого часа на Ретро-ФМ еще успеет вписаться Кайли Минок и Африк Симон. В столице 6 часов 49 минут.

0: впечатлением от обучения в строгой католической школе. Один из участников Pet Shop Boys написал эту историю. Можно сказать, сделал буквальный музыкальный отзыв. Народ он точно приглянулся, судя по успехам в музыкальных чартах. А вот представители школы оскорбились. Но вроде дальше дело, чем просто побухтели и пошли. В столице 7 часов, практически 20 минут. Движемся с вами вперед на встречу с London Beat здесь, на Red FM.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: как герой, но герой с рядом не лучших качеств в этой песне. Ну, в целом, хорош чертяка. Сама эта история Шаде умеет очаровать. С 84 года, как впервые это случилось, так и продолжается. Не отпускает песня. В столице 7 часов 34 минуты. На Ретро-ФМ скоро услышим одни из хитов Бонни М и Жень Белоусова.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
4: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 8 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
6: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
4: В эфире
7: новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3. 07. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Ретро

столице 7 часов 48 минут. Продолжаем с вами заниматься одним из лап любимых занятий. Еще такое приятное название. Отдых. Всем скучного воскресенья. Я же пойду отдыхать вне эфира, а вы ровно в 8 сразу после Билли Джоэла встречайте на ретро-ФМ Андрея Марию. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: И в этот утренний час хочу сказать вам, друзья, пусть надежды непременно оправдаются, а мечты по возможности сбудутся. Лев Лещенко на Ретро FM 806. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 27 сентября, воскресенье. Утро это подходит для дел, которые желательно выполнить без лишней спешки. Не торопитесь, друзья. Овны, действуйте по плану, так вы избежите суеты и незавершенности. Тельцы, насладитесь выходными. Это даст вам возможность восстановить силы и услышать себя. Близнецы, с утра наведите порядок в текущих делах, а на вторую половину дня наметьте более широкие цели. Раки, успех дня будет зависеть от вашей организованности, активности и амбициозности. Не распыляйтесь на мелочи. Львы, день хорош для того, чтобы подобрать обучающие курсы или решить какие-то юридические задачи. Вот так. Девы, слова могут опережать мысли, лучше замедлиться и сначала обдумать то, что хотите сказать. Весы, уделите внимание близкому человеку, это принесет пользу, радость и укрепит доверие. Скорпионы, важно чередовать усилия и отдых, чтобы не переутомиться. Стрельцы, сегодня займитесь чем-нибудь умиротворяющим, но дайте волю своему воображению и креативности. Козероги, вовлеките родственников в общее дело и проведите время в кругу семьи. Водолеи, короткие поездки и контакты пройдут удачно, если вы будете открыты к диалогу и новым идеям. Ну и, товарищи рыбы, не связывайте самооценку с деньгами и тратами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: высоты житейского опыта мне почему-то кажется, что человек, который способен танцевать всю ночь напролет в 8 часов утра, будет сладко спать. Ну, или же, если он будет находиться в состоянии бодрствования, то будет не очень бодр. 8 часов и почти 20 минут. Столица — это дуэт Баккара на Ретро FM. В это утреннее воскресное время скоро услышим Бонни Тайлер и группу Иванушки Интернешнл. Доброго утра вам, друзья!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже сегодня. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Но встать с утра пораньше в воскресенье уже в известной доле преодоления себя, поэтому можем смело записывать себя в герой. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

И вот тот самый момент, когда слова, по крайней мере, в музыкальной композиции, совершенно лишний элемент. Secret Service на Retro FM в 8 часов и 35 минут. Дальше Абба, Шафт и Сергей Беликов.

0: Но если уж выдастся сегодня стать победителем где-либо, в чем-либо, друзья, не забывайте. Делиться — это хорошо. Забирать себе все, ну, так иногда можно. Абба на Ретро-ФМ, 8:50. Всем желаю доброго утра, пусть это утро будет вашим. Совсем скоро группа «Блонди» и Игорь Николаев на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб.

0: от чего далеко ездить, зачем в Бомбей, у нас тоже здесь можно и веселиться, и петь, и, в общем-то, танцевать не возбраняется уже утреннее время, располагающее к физической активности. Если кто-то еще не сделал утреннюю гимнастику, вот, пожалуйста, музыкальное сопровождение весьма и весьма подходит для этого занятия. Дуэт Кармен на Ретро FM, 9 часов и почти 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я от души рад пожелать вам, друзья, доброго утра. Давайте окунемся в глубины, я бы даже сказал, в пучины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 27 сентября, воскресенье, это утро подходит для дел, которые желательно выполнить без лишней спешки. А воскресным утром вообще спешить не требуется. Овны, действуйте по плану, так вы избежите суеты и незавершенности. Тельцы, насладитесь выходными, это даст вам возможность восстановить силы и услышать себя. Близнецы, с утра наведите порядок в текущих делах, а на вторую половину дня наметьте более широкие цели. Раки. Успех дня будет зависеть от вашей организованности, активности и амбициозности. Не распыляйтесь на мелочи. Львы. День хорош для того, чтобы подобрать обучающие курсы или решить какие-то юридические задачи. Девы. Слова могут опережать мысли. Лучше замедлиться и сначала обдумать то, что хотите сказать. Это подходит для любого дня, открою секрет. Весы. Уделите внимание близкому человеку. Это принесет пользу, радость и укрепит доверие. Скорпионы. Важно чередовать усилия и отдых, чтобы не переутомиться. Стрельцы. Сегодня займитесь чем-нибудь умиротворяющим, но дайте волю своему воображению и креативности. Козероги. Вовлеките родственников в общее дело и проведите время в кругу семьи. Водолеи. Короткие поездки и контакты пройдут удачно, если вы будете открыты к диалогу и новым идеям. Рыбы. Не связывайте самооценку с деньгами и тратами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: начинается в хорошем настроении под любимую музыку, звучащую на ретро-ФМ. Это правильное начало дня, и пусть оно будет таким, невзирая на то, выходной это день или же все-таки начинаются будни. Будни, кстати говоря, уже завтра начнутся, но об этом можно сейчас и не думать. Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ. 9 часов и почти 20 минут. Скоро услышим Игоря Иванова и группу «Антик».
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот кто-то послушает, скажет: господи, какая глупость вот на такую ерунду еще обращать внимание. Если любишь, то... А другой человек просто возьмет на заметку и в следующий раз поймет: вот так поступать не надо. Игорь Иванов на Ретро-ФМ. Девять тридцать в Москве. Новости, подоспевшие к этому часу. Дмитрий Королев расскажет, что, где и почему. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Приветствую, друзья. Проект третьего пакета мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками «Антифрод 3.0» планируется внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью. Он включает, в частности, меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа и сокращения избыточного сбора персональных данных. На данный момент подписан второй пакет мер. Документ включает более 20 норм. Часть нововведений уже действует, часть вступит в силу в следующем году. В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных онлайн. Как заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов, продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей. По его словам, донастройка законодательства коснется закона о защите прав потребителей. Правительство будет определять категории товаров, для которых установят особый порядок возврата и отказа. В частности, это может коснуться, например, продуктов питания и лекарственных средств. Украинский кризис может быть урегулирован до наступления зимы, если готовность к этому проявят обе стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Украинский лидер отклонил это предложение. По данным источников, президента Украины расстроил сам факт того, что этот вопрос был затронут. В Швейцарии сегодня стартует референдум по вопросу нейтралитета страны. На голосование вынесут поправки в Конституцию, которая должна определить, может ли страна вводить ограничения против других государств и сотрудничать с НАТО. Вопрос был поднят оппозиционными силами. Они отметили, что после 22 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Если поправки примут, Швейцарии придется снять санкции и ограничить работу с НАТО. Ну а Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам через год. В сезоне 27-28 они будут играть домашние матчи не в России. Эти встречи могут проходить, например, в Белграде. Ранее Международная федерация объявила о допуске россиян до соревнований. Такое решение было принято после того, как МОК отменил свои рекомендации об ограничениях для спортсменов из России. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: И вот когда утренние дела завершены, когда утренняя прогулка, а может быть даже пробежка принесла вам свою порцию удовольствия и здоровья, я вам сообщу. Каждое воскресенье в 13:00 в эфире Retro FM начинается шоу-игра «Дорогие гости». Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и порой смешные вопросы, которые присылаете, кстати, вы, слушатели Retro FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы, друзья, сможете заработать приличную сумму. И уже сегодня в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите, друзья. 13:00. На Retro FM скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Retro FM.
1: Ровно в 21:00.
4: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
5: Слушайте Retro FM Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: В эфире новости.
12: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
13: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Но вот еще один повод слегка размяться. Вы, друзья, присоединяйтесь к хорошему настроению, которое не то чтобы фонтаном, но мощным достаточно потоком идет от ретро-ФМ. Майкл Джексон прямо сейчас в 9 часов почти 50 минут. Что дальше? Услышим Ким Уайлд и Юрия Никулина с песней из фильма «Кавказская пленница». Да-да, та самая «Если б я был султан».
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Интернет-поток ретро-ФМ 70-е.
5: И спали, уносится печаль.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: следуем заветам классиков, друзья. Непременно делимся счастьем, радостью, уж как минимум хорошим настроением. Группа Стас Намин на Ретро-ФМ, 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 27 сентября, воскресенье. Утро подходит для дел, которые желательно выполнить без лишней спешки. Овны, действуйте по плану, так вы избежите суеты и незавершенности. Тельцы, насладитесь выходными, это даст вам возможность восстановить силы и услышать себя. Близнецы, с утра наведите порядок в текущих делах, а на вторую половину дня наметьте более широкие цели. Раки, успех дня будет зависеть от вашей организованности, активности и амбициозности. Не распыляйтесь на мелочи. Львы, день хорош для того, чтобы подобрать обучающие курсы или решить какие-то юридические задачи. Девы, слова могут опережать мысли, лучше замедлиться и сначала обдумать то, что хотите сказать. Весы. Уделите внимание близкому человеку. Это принесет пользу, радость и укрепит доверие. Скорпионы. Важно чередовать усилия и отдых, чтобы не переутомиться. Стрельцы. Сегодня займитесь чем-нибудь умиротворяющим, но дайте волю своему воображению и креативности. Козероги. Вовлеките родственников в общее дело и проведите время в кругу семьи. Водолеи. Короткие поездки и контакты пройдут удачно, если вы будете открыты к диалогу и новым идеям. Рыбы. Не связывайте самооценку с деньгами и тратами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сообразно с утренним временем можно сказать, конечно, чайку бы или кофейку, но нет, только текила. Чемпс на Ретро-ФМ, 10 часов и 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Совсем скоро услышим группу «Старшип» Андрея Губина на Ретро-ФМ. А впереди еще большее количество ваших любимых песен, которые рождают приятные воспоминания, просто хорошие эмоции.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17.00. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... Батарейка.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получение на сайте можнако.промо.ру.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот сразу видно, а вернее слышно, людей целеустремленных, стремительных, неудержимых. Группа Starship на Retro FM.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».

Modern Talking на Retro FM, 10 часов 35 минут. Кто не танцевал под эти... хотел сказать ноты, но потом подумал, что под ноты как-то особо не танцуется. Короче говоря, под эту песню кто не танцевал? По-моему, все, даже те, кто еще тогда не родился. Скоро Рикардо Фолли, «Лу Бега и синяя птица».

0: 10:50, столица Рикардо Фолли и его легендарные истории наших дней на Ретро-ФМ. Совсем скоро не менее легендарный Энди Уильямс и группа «Земляне». Друзья, будьте рядом, все услышите.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Опять назад пустым ехать.
6: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташкин. Ташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

Когда осенними днями солнца не хватает, а осенью солнца не хватает достаточно часто, не скажу, что всегда, но таких дней достаточно много, на помощь приходит что? Ну, конечно же, музыка, звучащая на ретро-ФМ. Регги солнечного света, это Laid Back на ретро-ФМ в 11 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад, друзья, пожелать вам доброго. Пока что еще утро, но если для кого-то день, то пусть будет и день не менее добрый и отличного настроения. Скоро услышим Bad Boys Blue, Алису Фрэнк.

0: Эйндлих и Мари Клэр Дубалдо на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже сегодня. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Но можно смело сказать, что люди, которые ведут активный ночной образ жизни, они, конечно, существуют в параллельной реальности, так как я наполовину являюсь человеком, живущим по ночам, могу сказать, что вот за правдивость этих слов отвечаю, как говорится, по полной программе. Bad Boys Blue на Retro FM в 11:35. Дальше Домино, Ник Кершоу и группа Рок Острова.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 8 дней. Самые легкие деньги на Retro FM Ростов-на-Дону. Уже скоро.
4: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
1: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
12: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: Ну, почти что Джимми-Джимми Ача-Ача. Ну, танцуй, танцуй, дружище, вместе со мной. Ну, или не дружище, как-нибудь по-другому можно обратиться к человеку. Главное, чтобы компанию в танцах составил. 11.50 в столице Домина на Ретро-ФМ. Дальше услышим дуэт Альбана и Рамина Пауэр и Владимира Высоцкого.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Опять назад пустым ехать?
17: Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
18: А что с оплатой?
17: До 75% после загрузки.
19: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте «вози.озон.ру» 18+.
20: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Ретро-ФМ.

у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: В Москве уже полдень, на Ретро-ФМ все, что вы любите. Ваша любимая музыка и кое-что еще интересное.
1: Ретро-ФМ. Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев и ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. Ну, осеннее тепло позволяет присоединиться к культурно-просветительской акции «Московские истории», приуроченной ко Всемирному дню туризма. В программе множество бесплатных экскурсий. Например, можно прогуляться по Тверской и узнать, как в Москве передвигали целые здания, а в «Заряде» расскажут об исчезнувших улицах и зданиях, а также городской культуре XIX века. Сладкоежек сегодня ждут в арт кластере «Красный Октябрь». По территории бывшей кондитерской фабрики проведут экскурсию. Маршрут начинается с шоколадной студии, где рассказывают об истории фабрики, производстве знаменитых сладостей и появлении Аленки. Участники также узнают, как устроено современное производство. Во время мастер-класса гости приготовят плитку дубайского шоколада фисташковой пастой. В Музее Москвы продолжается ярмарка молодого современного искусства. Ее цель – открытие и поддержка новых имен, помощь талантливым молодым художникам в поиске возможностей для самореализации. В программе партнерские проекты, детские мастерские и арт-прогулки по ярмарке. И впервые в рамках события появилась отдельная ювелирная секция. Любителей модной индустрии ждут в кино. Там можно узнать историю жизни одной из легендарных моделей – Лесли Хорн, известную как Твиги. В широкий прокат выходит документалка про ее стремительный взлет. Своей эльфийской внешностью и инопланетной энергией Твиги перевернула представление о женской красоте, совершила революцию в мире моды и стала голосом целого поколения. Тем временем в театре Стаса Намина премьера «Музыкальный детектив с элементами абсурда. Восемь любящих женщин». В основе спектакля знаменитая французская пьеса. Действие разворачивается в канун Рождества в загородном доме, который из-за сильной метели отрезан от внешнего мира. Хозяина дома находят с ножом в спине. Телефонная связь оборвана, машина выведена из строя, а посторонних в доме не было. Это значит, что убийца – одна из восьми женщин, из которой скрывает свою тайну. Все можно узнать в 19:00. Одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным, ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Небольшая, но очень музыкальная экскурсия по Бангкоку от Мюррея Хэда на Retro FM. 12 часов и почти 20 минут. Ну, друзья, можно и так попутешествовать тоже. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго дня. Скоро студио и Крис Норман.
1: Реклама.
2: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии.

0: видеть парк прямо из окна, спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
1: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
2: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнако.промо.ру.
4: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... Батарейка.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Гресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
8: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Ретро-ФМ.

0: Ну, hello, так hello, в смысле здрасте, в смысле привет и доброго дня всем, кто, может быть, такое случается, только что присоединился к нашей теплой и весьма жизнерадостной компании. Группа Joy на Retro FM 12.35. Дальше услышим Стинга, Рики Мартина и Синюю птицу. А впереди, ну, что будет впереди, будьте рядом, все узнаете, все услышите, друзья.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 656 837.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Мы гостям хорошим рады, и джентльменам, и леди, и людям попроще. В любом случае, для нас эти гости дорогие, друзья. И уже через несколько минут на Ретро-ФМ шоу «Игра. Дорогие гости» с Максимом Ковалевским начнется. Сегодня к нам пришел актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Встречайте! Я Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи, всем счастливо. Пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
15: А что с оплатой?
14: До 75% после загрузки.
16: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
17: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
18: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Ретро-ФМ.
20: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
21: Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Ах, как жалко, что в сентябре шоу «Дорогие гости» выходит всего 4 раза. Час дня в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
0: В эфире, вот так, в эфире шоу «Игра. Дорогие гости». У нас в гостях сегодня Серж Горелый.
3: Можно Сергей Гореликов.
0: В общем, Сергей, рад тебя видеть.
3: Взаимно, слышать. Взаимно. Да.
0: Ты нормально сохранился, несмотря на приключения в Форт Боярд.
3: Спасибо.
0: А об этом мы еще поговорим.
3: Да.
0: Для тех, кто не в курсе, Сергей Гореликов — это КВНщик, камеди-клабщик.
3: Камеди-клабщик, резидент камеди-клаб.
0: Резидент камеди-клаб. КВН — это команда «Максимум», чемпионы высшей лиги.
3: Да, 2008 год.
0: Ну, все дела, короче. Ну, кто не знает Сержа Горелого, Сергея Гореликова. Этот придурок в тренировочных штанах и майке алкоголички.
3: Это он.
0: Ну, правильно.
3: Да-да-да.
0: Вот, в общем, Сережа. Тебе сегодня предстоит, как и в прошлый раз, проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Все проигранные тобой деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. Вот, с тебя деньги, с нас промоушен.
3: Хорошо, договорились.
0: Ну и издевательство, конечно.
3: Я заработал Форт Боярд, могу себе позволить.
0: Сколько?
3: Да я шучу. Ну, мы же все отдали на благотворительность, как и все.
0: Собственно. А можно не отдать?
3: Ну, честно, разрешили одну монеточку как сувенир забрать.
0: Я говорю, а ты что-нибудь заработал? Конечно. Только все отдали.
3: Ну вот, собственно, как и в этой передаче получится сейчас.
0: Да. Ладно, давай, поехали. Внимание, первый вопрос. В 1925 году чешский писатель Карл Чапик придумал слово, которое означает «подневольный труд». Это слово прижилось во всем мире. Какое это слово? Пока ты думаешь, действительно, он придумал это слово. Вообще, это слово пришло из чешского.
3: Uh-huh.
0: Весь мир, во всем мире это слово называется вот так, как оно называется.
3: Так.
0: И только у чехов эта штука называется по-другому.
3: А это как бы не человека таким словом называют или человека? Нет, не человека.
0: Не человека.
3: А это называют именно действие какое-то, нет?
0: Нет.
3: Подневольный труд. Это не человек, причем еще и трудится под него. То есть это робот?
0: Совершенно верно, это робот.
3: Да нет.
0: Да.
3: Как я так взял и вот так?
0: Это робот.
3: Ничего себе.
0: Но прикол в том, что по-чешски робот, не робот. Этот вопрос стоил 2000 рублей. Ты эти 2000 рублей сохранил. Большой молодец. Но подсказок было слишком много.
3: Да, достаточно, конечно.
0: Больше так мы работать не будем.
3: Хорошо. У-у-у. Мы не роботы.
0: Вот какие-нибудь. Сергей Гореликов в студии Ретро-ФМ.
2: Дорогие гости
1: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Сергей Гореликов, актер, резидент шоу Comedy Club, участник команды КВН «Максимум», чемпион высшей лиги.
3: Еще я, кстати, у меня новый опыт. Я играю в антрепризном спектакле, наконец-то.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Драматическую роль?
3: Ну, вообще, это комедия. Она такая, то есть, с переживаниями, с такой интересной историей, что там два лучших друга, и жена одного изменяет с другим. Ну, там, короче, такая. Называется «Римские рогоносцы». То есть, это такая Италия 70-х. Все взвинченные. Играю я, Миша Башкатов, Гриш Сейтвинда, которого, я думаю, вы знаете.
2: Да.
3: Да. Ксения Худоба и Марина Маняхина, а это девочки из театра «Сатиры». Вот. Режиссер Альберт Хасиев тоже из театра «Сатиры». То есть эта постановка обставлена суперпрофессионалами своего дела, но играем не особо часто, но уже мы играем ее полтора года. Все, кто приходит, очень доволен, испытывают очень много эмоций.
2: Слушай, какой ты молодец.
3: Спасибо.
2: Еще и в театре игрец. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Слоны способны улавливать сигналы сородичей на расстоянии до 10 километров. Причем не только ушами.
3: Ага.
2: Какая часть тела помогает им услышать шаги другого слона через землю?
3: Я думаю, что это, наверное, хобот.
2: Конечно, Серж, конечно, нет.
3: Ага, но неужели это их ноги?
2: Вот смотри, ведь в вопросе четко сказано. Главное, такой вопрос, что там же и ответ. Какая часть тела помогает услышать шаги другого слона через землю? Ну, конечно, это ноги.
3: Ну, я прав, значит.
2: Ну да, ты прав, конечно. Ноги, ступни. В подошвах слонов есть чувствительные нервные окончания, улавливающие колебания почвы, которые затем через кости передаются во внутреннее ухо. У них еще и, оказывается, внутреннее ухо есть.
3: Ну, это вообще, на самом деле, же крутые животные.
2: Да.
3: Да.
2: У тебя какой-нибудь был слон?
3: Нет.
2: Да. Значит, чего? Ты сохранил еще 2000 рублей.
3: Супер.
2: Ну, пока не супер, как бы.
3: Ну, понял, да.
2: Для тебя супер, для наших слушателей, конечно, это пока что не очень все радостно. Но мы будем работать над тобой.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Отличный шанс заработать на звездах.
2: Друзья, Сергей Гореликов, Сережа, сегодня у нас в шоу «Дорогие гости», блестяще отвечает на ваши вопросы, пока что ничего не проигрывает. И у нас уже стартанул новый сезон Comedy Club.
3: Новый сезон Comedy Club, да. Мы в кои-то веки, по-моему, последний раз мы пытались вспомнить, то ли 8, то ли 10 лет назад, да, был выездной съемочный фестиваль Comedy Club. И вот по прошествии этого времени мы на Розе Хутор, на Красной Поляне, за 2 дня сняли целых 7 передач. То есть очень продуктивно съездили, и это было для всех очень... Ну, это такая поездка, вот как глоток свежего воздуха, потому что когда ты постоянно снимаешь в Москве, ну, то есть все равно уже... То есть
2: рутина.
3: Ты замыливаешься, рутина, не так интересно, сам не так кайфуешь. Тут все поехали, просто все выдали очень-очень смешно. И если у вас будет возможность, обязательно смотрите по пятницам в 21:00 на ТНТ.
2: Как вы скучно живете, ужасно. Внимание, следующий вопрос. В 1968 году доктор Спенсер Сильвер хотел создать сверхпрочный клей. Но получился клей, который легко отклеивался.
3: Так.
2: Но его стали использовать, несмотря на это.
3: Не суперпрочный клей, да, стали использовать.
2: И используют до сих пор.
3: Ага.
2: Использование его очень-очень-очень распространено.
3: А он как клей прям используется?
2: Прям как
3: клей. Или для других целей?
2: Нет, прям как клей. Для чего и где его стали использовать и используют до сих пор?
3: Для обоев? Для поклейки обоев?
2: Да. Ну, конечно. Надоели, подошел, оторвал обои и приклеил новые.
3: А, я понял. Это скотч.
2: Скотч?
3: Скотч. Не шотландский скотч?
2: Скотч.
3: Нет?
2: Нет.
3: Блин.
2: Ну, проиграет 2000. Господи, вопрос стоит 2000 рублей.
3: На жевательную резинку клеят еще.
2: Жевательная резинка. А теперь
3: гудрон.
2: Внимание. Гудрон. Внимание, правильный ответ. Гудрон. Этот клей используют до сих пор для клейких листочков для заметок. Стикеры. Ну, с изолентой ты был рядом. Ну,
3: со скотчем. Со скотчем.
2: Ага.
3: Ну, да.
2: Но все-таки правильный ответ — стикеры.
3: Ну, так такое себе, конечно, я бы никогда не ответил. Я не использую это слово просто в лексиконе.
2: А кто его вообще использует?
3: Вот Джон Сильвер или как вот он?
2: Спенсер Сильвер.
3: Да, вот Спенсер.
2: Стыдно не знать.
3: Я вообще думал, что ответ будет диспенсер, когда ты сказал, что Спенсер. Но вопрос был другой.
2: Да, синонимы, антонимы. Спенсер, диспенсер. Значит, наконец-то первые 2000 проиграл Сергей Гореликов.
3: Эх.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 666 837.
5: Сахарный диабет 1 и 2 типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: текста. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
1: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 1. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ООО «СК-10 номер 12». Все подробности в офисе продаж не оферта. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Каждый ответ имеет свою цену.
2: Сергей Гореликов, актер, резидент шоу Comedy Club, участник команды КВН «Максимум», сегодня у нас в гостях. Значит, Форт Боярд.
3: Был такой
2: в твоей
3: опыт.
2: Жизни случился Форт Боярд.
3: Да, на самом деле меня звали даже, когда он еще снимался во Франции, вот в тот оригинальный вообще формат. Это когда был ковидный год, и по условиям надо было приехать во Францию, сидеть 10 дней в каком-то там подвале, типа, а потом ты едешь сниматься в Форт Боярд. Я почему-то решил, что я не хочу даже во Франции
2: ты
3: сидеть 10 дней. Я лучше на даче проведу время.
2: Молодец, красавчик.
3: Вот. И теперь это... мне удалось, я съездил здесь у нас в России, в Кронштадте снимался в Форт Боярд.
2: Ну и как это было?
3: Это было очень увлекательно. У меня была команда, то есть там в команде же 5 человек, один я и 4 прекрасных девушки.
2: Да ты что?
3: Да, все они связаны с некими юмористическими передачами, фильмами. Вот. И это была прям очень крутая команда.
2: То есть интересный экспириенс, да?
3: Экспириенс интересный. И, то есть, ну, и физически как бы такой себя проверяешь, насколько ты вообще способен что-то сделать.
2: Ты вот. Способен на что-нибудь?
3: Я оказался, да, на что-нибудь способен. Да. Ну, кстати, я думаю, повтор можно где-то посмотреть, наверное, на сайте СТС они, я думаю, лежат.
2: Скорее всего.
3: Да. Вот после вас сразу поеду смотреть, пересмотрю.
2: А поехали вместе?
3: Поехали.
2: Ну, поехали. Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей он стоит. В Милане действует старый муниципальный регламент, обязывающий жителей делать это в общественных местах. За исключением похорон и больниц.
3: Прям обязывают? Вы должны это делать?
2: Да, да. Что именно?
3: Ты вышел из дома, и ты должен обязательно что-то сделать? Типа пропрыгать 10 метров на одной ноге?
2: Ну не так.
3: Ну, а что обязывают?
2: Ты обязан соблюдать правила дорожного движения, например. На зеленый иди, на красный стой.
3: А.
2: В Америке этому не обязывают, но там тоже это все делают.
3: Не обязывают, но все делают.
2: Угу.
3: Улыбаться при встрече?
2: Совершенно верно, молодец! Yes! Да, улыбаться.
3: Блин, круто.
2: Реально.
3: Вот если бы ты что-то начал говорить про Таиланд, там же это вообще они же.
2: Да,
3: там,
2: да.
3: И Вьетнам тоже.
2: Да,
3: они
2: да.
3: Там все вот.
2: Слушай, я тоже стараюсь улыбаться.
3: Да не, ну
2: я, серьезно.
3: Я тоже такой же.
2: Я, причем я, знаешь, ну ладно, потом.
3: Я
2: скажу.
3: Еще же поучаствовал в одном шоу, оно как бы прошло.
2: Подожди, сейчас расскажешь.
3: Да, хорошо.
2: И мало времени. Озвучу правильный ответ. Сейчас за исполнением этого закона не следят, но его также и не отменили.
3: Угу.
2: Вот. Так что, значит, ты сохранил свои 3000 рублей. Ну что такое? Не надо, екать. Екает. Ладно, будем работать с тобой дальше.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Здесь необычные вопросы приносят вам хорошие деньги.
2: Сергей Гореликов и на Дуде игрец, и в театре игрец, и в Comedy Club игрец, и в КВН игрец, и вообще, ну, красавчик.
3: Спасибо.
2: Я твой фанат искренне. Вот я попросил руководство, я говорю, давайте Гореликова позовем. Я им даже 200 рублей дал.
3: А, серьезно? Ну, я тебе должен, получается. Ну, сотку.
2: Почему сотку?
3: Ну, попили, мы вдвоем здесь сидим. А ты что, 200 истратил, чтобы мы вдвоем посидели? По 100 потратим.
2: Я хотел 1000 у тебя попросить.
3: Я уже 2 проиграл.
2: На платную дорогу. Знаешь, какую платную дорогу сейчас?
3: Знаю, конечно, я иногда езжу по ней.
2: Ладно, ты хотел рассказать, где ты еще снялся.
3: Да, я вспомнил, потому что прошлый вопрос был про то, что ты должен улыбаться. Да. А я участвовал в шоу, в котором нельзя улыбаться и смеяться.
2: Это хорошая история, кстати.
3: Да, это большое шоу.
2: Большое
3: шоу, да, уже не помню, какой сезон. Опыт колоссальный, потому что, ну, то есть вся эта съемка, это все идет 6-8 часов, и ты просто, ну, в какой-то момент ты теряешь, ну, такое, ты чуть-чуть не понимаешь, что происходит, то есть ты, как будто над тобой психологический опыт.
2: То есть там, по сути, получается, берут измором, то есть рано или поздно ты устаешь, теряешь, как бы, бдительность, ощущение реальности, и где-то заржешь.
3: Я думаю, что и это тоже может случиться, но на самом деле там очень много, они, ребята, кто это придумывает, они очень много делают сами вот этих атак.
2: Креативят.
3: Ну, короче, всем рекомендую посмотреть, это интересно.
2: Я смотрю иногда.
3: Ну, там, конечно, 18+++ прям.
2: Строго.
3: Там жестко.
2: Внимание, следующий вопрос. Итак, вопрос стоит 3000 рублей. В 18 веке на головных уборах французских моряков появились пушистые шарики, помпоны. Какое практическое предназначение они выполняли? Я всегда смотрел на эти помпоны в кино.
3: Так.
2: Вот как на детских шапках.
3: Угу.
2: Вот оказывается, это было у французских моряков в 18 веке. Вот зачем оно? Зачем эта смешная штука? Да все банально просто.
3: Серьезно?
2: Да, конечно, не копай никуда, не надо.
3: Чтобы легче было снимать шапку вот эту.
2: Конечно, схватил за помпон и снял. Все.
3: Не может быть.
2: Ну, нет, конечно.
3: Я тоже думаю. Так, а зачем еще помпон?
2: Да хватит, может, уже?
3: Я не отгадаю, да?
2: Нет.
3: Давай, ладно.
2: Значит, смотри, ну, просто банальщина. Они, эти помпоны, служили амортизаторами. Они защищали голову матроса от ударов о низкие балки в трюме.
3: Там же низкие потолки, да.
2: Ну, конечно.
3: Точно, блин, мог догадаться.
2: Понимаешь,
3: конечно.
2: Подушку привязывать к голове непрактично.
3: Ну и не выглядит странно.
2: А помпон не странно?
3: Ну помпон хотя бы это.
2: Да, хотя бы 5000 рублей ты уже проигрываешь.
3: Ладно.
2: Правильно я считаю, да? И Сергей Гореликов у нас в гостях.
0: Дорогие гости. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
0: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
5: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030.
6: 30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Только у нас вы можете заработать на звездах.
2: Сергей Гореликов, актер, комедиант.
3: Угу. Это я.
2: Сегодня у нас в гостях, проигрывает уже 5000 рублей. Так, значит, ты во всех реалити-шоу участвуешь?
3: Ну, не во всех, нет, я не на все соглашался. То есть ну да, но иногда из-за времени, то есть потому что тебе как-то надо совместить с твоим графиком рабочим здесь, ага. Еще куда-то уехать. Там,
2: ну, основное сколько. У тебя что? Вот что основное?
3: Основное — это Comedy Club. Ну, потому что в Comedy Club получается, что я, кроме того, что просто как участник, я и автор, последние 2 года общаемся с гостями, которые приходят на Comedy вне сцены, вне зала съемочного. У нас отдельное есть фойе, куда приходят люди, когда перед съемками собираются все, мы с ними общаемся. Я сам занимаюсь полностью монтажом всей этой истории.
2: А куда это идет? Тоже в эфир?
3: В эфир это идет между номерами как раз. То есть у нас люди приезжают вообще просто вот из разных городов на Comedy. Может попасть в эфир человек из Воронежа, просто объявить своего любимого резидента.
2: Круто. А ты можешь сказать, внимание, следующий вопрос?
3: Внимание, следующий вопрос.
2: Вопрос стоит 3000 рублей. Этот предмет ежедневно используют почти все. Но до 1920-х годов он был доступен только очень богатым. Все изменилось, когда один предприниматель догадался делать его не из слоновой кости, а из пластмассы. Что это за предмет?
3: Что ежедневно используют? Зубные щетки? Зубные щетки!
2: Ну скажи хорошо поставленным голосом.
3: Я считаю, что ежедневно люди используют зубные щетки.
2: Это у тебя такой поставленный голос, да? Ну ладно, да. Ну да, это правильный ответ.
3: Супер, блин, это круто как. Это значит, я пока проигрываю всего 5000.
2: Да, пока 5000. Мне просто интересно, используют почти все. А кто не использует, мне интересно.
3: Почти все.
2: Ладно, значит, 5000. Сережа.
3: По-прежнему 5000.
2: По-прежнему, да. Ну ладно. Шансы еще есть тебя обобрать.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Серж Горелый, Сергей Гореликов, он же Сергей Гореликов. Сегодня у нас в гостях резидент Comedy Club, КВНщик, проигрывает 5000 рублей. Значит, я вот сейчас понимаю, что, в принципе, тебя можно пускать в интеллектуальные шоу.
3: Да.
2: Ну да.
3: Ну, на самом деле, вот я часто же участвовал, по-моему, 4 или 5 раз в шоу, которое раньше выходило, где логика, которую Азамат вел. И там прикольно,
2: но
3: прикольно
2: это
3: получалось.
2: Вообще бесподобное шоу было. Да, это было одно из моих любимых.
3: У меня, по-моему, 4 гири.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Слушай, я так хотел попасть на это шоу. И все, уже были договоренности, все, я проплатил, все как положено. И его закрыли, прикинь. Так реально, вот прямо вот одно из самых кайфовых шоу.
3: Да, просто легко, как бы смотришь.
2: Самое
3: и когда
2: легкое.
3: Смотришь по телеку, тоже
2: вместе с ними, с вами,
3: да.
2: Отгадываешь.
3: Да.
2: Вообще изумительный формат. И прекрасные ведущие, гости замечательные, один лучше другого. Но, конечно, шоу без меня пострадало. Ладно, все, поехали. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 4000 рублей. У этого животного самые большие глаза среди сухопутных животных. Они, эти его бездонные глаза, бездонные, это я от себя добавил, крупнее его мозга.
3: Блин,
2: кто
3: надо
2: это?
3: Сейчас вспоминать, у кого большие глаза.
2: Угу.
3: У енотов большие глаза, а не стандартные. Но это точно не домашние никакие животные, я уверен.
2: А попробуй покрутить в сторону маленького мозга.
3: Маленький мозг у кого? То есть этот животное... А, лемур?
2: Да что ж, где же ты таких животных-то откапываешь?
3: Подожди, ну это я вспоминаю всех, у кого большие глаза.
2: Да.
3: Так, лисак, заяц.
2: Ты еще долго?
3: Заяц, давай, заяц.
2: Заяц, давай, заяц. Все, берем зайца, ура, это не заяц.
3: Я так и думал.
2: Короче, это страус.
3: А-а-а.
2: Ну, по куриным тебе надо было идти.
3: Не, по куриным не.
2: А страус относится к куриным, интересно, или нет? Ну, короче, вот понял, да?
3: Да, понял.
2: Глазища огромные, мозг малюсенький. Вообще тупой страшно и злой.
3: Ну да, они такие.
2: И трус.
3: Я так понимаю, что они все одинаковые, у них нет добрых страусов.
2: Да, все они на одно лицо. Короче, с тебя...
3: 4.
2: Плюс 5?
3: 5, 9.
2: 9, молодец, все, 9 тысяч. И у нас еще есть один шанс... получить с тебя денежки.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.

0: дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире – это к деньгам.
2: Сергей Гореликов, актер, резидент шоу Comedy Club, КВНщик. Сегодня у нас в гостях, Серж Горелый, это он же. Значит, я хотел сказать, что в истории нашей программы еще ни один человек не отвечал на этот вопрос, на последний.
3: А, да?
2: Да, но мы сейчас подняли статистику за последние 36 лет, и два человека ответили на этот вопрос правильно.
3: Серьезно?
2: Да. Это сразу деморализейшн сейчас
3: произошел. О, ну давай. А сколько денег я буду...
2: 5000.
3: О,
2: будешь биться за 5000.
3: Ну ладно.
2: Или мы будем биться с тобой за 5000. Короче, традиционно тебе надо закончить пословицу. Внимание, вопрос... Ума палата.
3: Угу.
2: Вот знаешь, говорю себе, ума палата.
3: А что-то в конце, по-моему, слово надо, да? В конце будет слово надо.
2: Это ты сейчас расшифровывал мои звукоизвержения?
3: Не, ну типа там рифма есть какая-то?
2: Не.
3: А рифмы нет?
2: Не.
3: А просто, да, то есть вообще. Угу. Ну а так вообще как возможно, ну,
2: смысл,
3: угадать?
2: Смысл? Ну как? Как бы ума палата, но. Да.
3: А ключ потерял. Ума палата, а ключ не достал.
2: Все, не говори больше ничего. Внимание, правильный ответ. Ума палата, да ключ от нее потерян.
3: О, то есть это почти правильно?
2: Это, ну, я признаю, как правильный, молодчина.
3: Спасибо.
2: Ты третий.
3: Третий, реально?
2: Да, ты третий.
3: А кто эти двое?
2: Вячеслав Макаров и Софья Зайка, актриса Софья Зайка.
3: Ну, круто. Мне это, для меня большая честь, что я в этой тройке.
2: Представляешь?
3: Это круто.
2: Значит, ты сегодня проиграл 9000 рублей. Давай решим, какой вопрос понравился тебе больше других. И кто из наших слушателей получит проигранные тобой деньги?
3: Ну, я как человек из юмора, я думаю, что больше всех мне понравился вопрос про улыбку. Про то, что люди обязаны улыбаться.
2: В общественных местах в Милане.
3: Да.
2: Прекрасный вопрос. Давай я его повторю сейчас для наших слушателей. Кто не слышал, в Милане действует старый муниципальный регламент, обязывающие жителей делать это в общественных местах, за исключением похорон и больниц. Что именно они должны делать? Правильный ответ – улыбаться. Сейчас за исполнением этого закона не следят, но его и не отменили. Давай поздравим Михаила Стебленко из Москвы. Он прислал этот вопрос.
3: Михаил Стебленко из Москвы, я вас поздравляю. Это прекрасный вопрос. И ответил я на него не сразу. Мне пришлось... покумекать немножко.
2: Да. Михаил, поздравляю вас. Вы получаете 9000 рублей от Сергея Гореликова. Чего? И идите в театр.
3: Да, на спектакль «Римские рогоносцы», когда он будет в Москве.
2: Да. Сережа.
3: Да.
2: Искренне говорите, очень рад был тебя видеть здесь вновь. Спасибо тебе. С тобой всегда очень легко, комфортно. Ты создаешь прекрасную атмосферу. Настроение. Приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
3: Спасибо большое. Мне не грустно расставаться с деньгами, потому что у вас очень приятно, весело. И мне тоже комфортно здесь. С кайфом приеду еще.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Пока.
1: Дорогие гости. Ретро-ФМ.

Филичитал у нас стартует, а это значит, что впереди у меня целых 60 минут. Настоящее удовольствие от общения с вами, и общение это выражается в виде ваших сообщений, которые вы, напомню, можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита, оставляйте свои послания. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита, в нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс мы тоже принимаем, 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm, и тогда у нас с вами все получится. Собственно, приступим. Тимур Соколов зовут меня. Всем привет. Ну и теперь жду ваших приветов.

0: И heaven, и hell пусть пока подождут. У нас и на земле дело не в провороты. К этим делам неотложным переходим прямо сейчас. Загребина Ирина поздравляет с днем рождения Елену Потапову из города Навашино. Ленок, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твоя косметичка как можно дольше не превращалась в аптечку. Желаю, чтобы толстел кошелек, а не талия. Чтобы из зеркала на тебя смотрела самая обворожительная красавица. И пусть рядом всегда будут крепкие и сильные руки, способные носить такое счастье. Какое прекрасное послание. Поздравляю свою любимую будущую жену Диану с днем рождения. Пусть все будет, как она этого захочет. Будь такой же прекрасной, неповторимой. Сообщение прислал Алешенька. Далее, поздравляю с замечательным воскресным днем мою супругу Федосееву Ольгу Николаевну из города Феодосия, Республики Крым. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, оставаться всегда обаятельной, привлекательной и желанной. И что особенно немаловажно, силы терпения выходят за своей больной матерью. Я, в свою очередь, сделаю все, чтобы твоя жизнь была как можно счастливее, благополучнее и спокойнее. Подпись: с уважением, супруг Федосеев Дмитрий Михайлович из города Феодосия. Спасибо, любимое радио. Да, пожалуйста, мы всегда рады.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Лайф украшением нашей жизни на этих выходных является программа «Телечита» и ваше сообщение, друзья, к которому мы переходим прямо сейчас. Григорий из Кузнецка поздравляет Александра из Тольятти с днем рождения, желает ему крепкого здоровья. Следующее сообщение из Нижнего Новгорода. Поздравляем нашу любимую маму, бабушку Дианову Татьяну Николаевну, 75-летием. Желаем долгих лет, наикрепчайшего здоровья, счастливых, радостных, солнечных дней. Твоя любовь и забота не знает границ. Мы тебя любим все. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения папиного друга Антона. Это от Бельдиной Арины сделано. Привет мужу Димулю. Димуле, я тебя очень люблю. Солнечного дня, пишет жена Наталья. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет мастеру по маникюру Олесе из города Курска. Она мастер своего дела. Подпись Маргарита. Мы даже не сомневаемся. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Добрый день, Тимур. Передайте, пожалуйста, привет вашим коллегам. Обязательно передам от меня и вам, Тимур. Большой привет. Желаю счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Анна Электроугли просит поставить песню Crazy Frog. Анна, вы же не первый день с нами. Каждый день слушаете Филичиту, пишете нам и должны вроде знать и помнить, что песни на заказ мы не ставим. Приветы, поздравления, да, с удовольствием. Песни нет. Поэтому не Crazy Frog будет прямо сейчас, а группа-комбинация.
1: Филичита. Ежедневно с 2 до 3.
2: Филичита.
3: На Ретро-ФМ.

0: Я думаю, все помнят, что в программе «Филичита» в приоритете сообщения слушателей, поэтому простят меня фанаты Майкла Джексона, но мы продолжаем. Хочу передать привет сестре Тане и брату Андрею. Всем хорошего дня. Это от Анастасии из города Москвы. Добрый день, любимая радио «Ретро-ФМ». Хотим поздравить своих дочерей Танюшу, Кезереву и Риточку Шинкаренко. С днем воспитателя, днем туризма. Обе получили специальности по туризму и закончили курсы воспитателя. Всего им самого-самого наилучшего в жизни. С любовью, папа Андрей и мама Тамара. Кстати, да, сегодня Всемирный день туризма отмечается, так что всех причастных и всех, кто закончил Российскую международную академию туризма, лично поздравляю.
1: Реклама.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранье 325 619 600 156 837.
1: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990.

0: 90 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
1: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
2: Без возрастных ограничений.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Вечеринка.
4: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Здравствуйте, величита, любящая и любимая супруга Светлана. Поздравляю с днем рождения Тимофеева Андрея. Желает крепкого здоровья, весны в душе и бабочек в животе. Я тебя люблю, а также поздравляю друга нашей семьи Савельева Андрея с наступающим днем рождения. Удачного вам лова, мальчики улова, я так понимаю, на реке. Передаю привет своей любимой Дилярочке. Я тебя очень сильно люблю, прости меня за все. Ты самое дорогое, что у меня есть. Это написал Радик. Хочу передать привет своей сестре Анжеле, пожелать ей здоровья, счастья, всего самого лучшего, без подписи. Так, друзья, давайте договоримся, без подписи больше читать не буду, так что не обижайтесь. Просто подписывайтесь, тогда все у нас будет хорошо. Если смс отправляете или на почту пишете, обязательно подписывайтесь. В Максе видно, в принципе, там можно не подписываться. Добрый день, любимое радио. Сегодня у моей подруги Данилиной Ольги день рождения. С твоим днем рождения, тебя подруга. Желаю много радостных мгновений, счастливых будней, любви искренней, жизни роскошной, здоровья крепкого и долголетия. С уважением и любовью, Полянская Татьяна. Молодец, Татьяна, подписалась. Здравствуйте, пишу вам с Калининграда. Хочу поздравить коллегу по работе, Пономарева Дмитрия. Пусть у тебя все будет хорошо, пусть книги быстро сортируются и поясница не болит. С днем рождения, друг. Опять же, без подписи. Ну ладно. Медведев Гена передает привет Горбуновой Наде. Пишет, что до сих пор ее любит. Ну, раз любит, тогда вот вам билетик в кино. Гена и Надя, сходите.

0: Ча-ча-ча-ча-ча.
1: Если едете в такси, сейчас в машине играет Retro FM. Привет водителю и обязательно поставьте ему высокую оценку, потому что у этого человека все прекрасно с музыкальным вкусом, да и вообще со вкусом все хорошо. Привет, Retro FM, привет моему любимому мужу Максиму из Благовещенска. Я очень счастлива, что у меня такой прекрасный супруг. Очень сильно его люблю. Прости меня за все и спасибо тебе за ремонт. Твоя Мария. Вот так бывает. Retro FM, здравствуйте. Все, кто сейчас находится в дороге, счастливого вам пути. И нам тоже. Писала Минзеля. Передаю привет всем слушателям Retro FM, моей маме, которая жарит отбивные, а также будущим коллегам из Главного следственного управления. С уважением, Лизок. И еще одно послание. Здравствуйте, Retro FM. Строю дом сам один. Уже начал утепление. Все работы. Веду под мою любимую радиостанцию. Передайте привет таким же труженикам и хорошую песню. Сергей из города Клин. Сергей, вы большой молодец. Хорошую песню я для вас обязательно поставлю. Через пару минут.
2: Реклама.
3: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Станция «Морская» делит цены пополам. На проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
9: Retro FM.

0: Love is the name of the game. Всем, кто в эту минуту играет в игру под названием «Любовь, пламенный привет». Ну а мы продолжаем заниматься серьезными делами. У нас тут приветов огромное количество. Здравствуйте, Фельчита, и снова с вами Таллин на связи. Эстония, поселок Кибуна, дача Тихозы 36. Господи, какие подробности важные. Слушаем вас, ждем и любим. Передавайте традиционный привет от нас всем дачникам России. Отдельный привет Пензе, семье Поздеевых, Пашке и его жене. Ну и моей жене, колдующей на кухне, мой воздушный поцелуй. К обеду вернусь, написал Дмитрий Лаурис, а жену зовут Ольга. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу отправить своей большой семье теплый солнечный привет. Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем. Написал Арсений. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет мамулечке Екатерине. Мам, не обижайся на меня, я тебя люблю. Ася подписалась. Фельчита, привет. Сегодня замечательный повод поздравить с днем рождения Юрия Коневец из Невинномысска, Ставропольского края. Это муж моей сестры Натальи. Разбросала нас по разным городам, но мы душою рядом. Юр, с днем рождения тебя, с юбилеем, оптимизма, здоровья, хорошего настроения, позитивных мыслей. Татьяна Соколова, город Северо-Томская область. Однофамилица моя. Привет, дорогой радио. Передаю привет моим дорогим родителям Татьяну и Павлу Морозовым. Привет моим любимым деткам Виктории Ивану Неверовым. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за вчерашний прекрасный вечер. Здоровья вам и благополучия. С любовью, дочь Юлия, Ульяновская область.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Надеюсь, вы сейчас так же зажигаете, как это делает Лубега в композиции «Mamba No. 5». Добрый день. Хочу передать теплый привет всем друзьям в город Волгоград, из теплого города Судак, Республики Крым. И привет моему мужу Роману. Очень тебя люблю, подписалась Ирина. Поздравляю племянницу мужа родной сестры Надюшку. Она юрист, ей 25, и пора задуматься о детках и семейной жизни. Так что уютного дома. Желаю любящего мужа и многочисленного здорового потомства. Вот такое сообщение прислала Ольга Владимировна. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, приветик семье Седуновых, детишкам моим и моему любимому мужу Сережечке. Я их очень-очень люблю и благодарна Богу за то, что он мне их дал, написала Светлана из Луганска. Далее сообщение, которое многие ждут в эфире. Передайте привет Марии Васильевне из Витебска от Екатерины. Передали. Все. Прекрасно. Продолжим через несколько минут. Это Филичта на Ретро-ФМ. Пока никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мойсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мойсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов: пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44,
6: Горск. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучше модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
20: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

А это моя, наша и ваша любимая программа «Филичита», и она завершается, друзья, но я еще успею зачитать парочку сообщений. Здравствуйте, любимый радио «Ретро-ФМ», сегодня отмечаем день дошкольного работника. Хочу поздравить свой коллектив детского сада «Радуга» города Черноголовка с этим замечательным праздником. Написала Марьяна. Присоединяюсь. Передайте огромный привет Светуле из Сочи от Александра. Сделано. Ирина Алексеевна, поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, как можно больше радостных моментов. Пусть каждый день приносит улыбки, тепло, приятные сюрпризы, а рядом всегда будут любимые и дорогие люди. С юбилеем. Пусть жизнь звучит ярко и красиво. Ну и финальное. На сегодня от всей души хочу поздравить свою семью, раскиданную по всему советскому постпространству. Тебя, Вера из Казахстана, братья Виталий и Юрий с семьями, там же сестра Иришка, тетя Галя из Татарстана, сестры Наталья, Светлана и Галинка с семьями. Все это написал Виталий Осяников. Все, друзья, «Филичита» завершена. Далее с вами лучшая музыка. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: Silent Circle, Touch in the Night. Однако не будем торопить события и приближать ночь, пусть даже ту ночь, которая обещает нам приятное прикосновение наших любимых вторых половинок. Будем наслаждаться, друзья, этой минутой и прекрасным уютным осенним выходным в компании Retro FM и лучшей музыки, которую я для вас приготовил. В ближайшие 10 минут здесь Рабески, Мираж и Моджа. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Retro-FM.
2: Утреннее шоу.

0: каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Первая смена.
0: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Первая смена. Ретро FM.
2: Реклама.
3: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4. 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно. 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Алло, теща, привет. Как кто?
12: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
13: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
17: Для лиц старше 16 лет.

0: Да, великая эпоха диско-музыки подарила миру моду на все блестящее. Брюки-клеш, туфли на платформе, огромные зеркальные шары под потолком клубов. И, конечно же, суперхиты от девчонок из группы «Арабески», в состав которой входила и всемирно известная всеми нами любимая Сандра. «The Hit of a Disco Night» — один из лучших хитов легендарной группы. Только что далее... Не менее легендарный Фредди Меркьюри и Тина Казинс, а чуть раньше появятся и наши звезды. Веселые ребята с песней «Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 8 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
4: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
1: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе «Продажная оферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий – «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Pray. Называется эта песня в переводе «молитва». Ну или «молитесь». В воскресенье вечером, собственно, только и остается, что молиться за понедельник, чтобы он получился легким и приятным, как и вся предстоящая рабочая неделя. Это Тина Казанс в ваших колонках. Далее Рик Эсли, группа «Комбинация». Ну и пойдемте со мной, друзья, в новый музыкальный час.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир. Каждый день в твоих руках».
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
9: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Ретро-ФМ.

0: будет с моей жизнью, задается вопросом Gibson Brothers. Вопрос, конечно, интересный, но на выходных, как мне кажется, не столь актуальный, потому что в воскресенье вечером впадать в такую серьезную философию хочется меньше всего. Поэтому предлагаю просто жить эту жизнь и наслаждаться ею по мере возможности. Ну, а RetroFM и я, Тимур Соколов, вам в этом деле, друзья, поможем. Может, в чем в вопросе, как классно провести время, мы... Поверьте, толк знаем. Будем слушать музыку и танцевать под лучшие хиты. Мадонна и Браво у нас на горизонте. Всем классного воскресного дня.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, ну.
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделывать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на

0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Реклама.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория.

0: 16+.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Святой символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, и будем свои руки подставлять, и будем ваши прекрасные женские руки, наши дорогие дамы, целовать, потому что без вас никуда. И это знают абсолютно все, даже самые ярые жены-ненавистники, что бы они ни говорили. Don't speak, no doubt, послушаем далее.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранье 325 619 600 156 837.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
3: Ретро-ФМ.

0: Кондуктор, не спеши. Это я обращаюсь ко времени, которое неумолимо несется вперед. И вот уже позади остается еще один час, так прекрасно проведенный нами под лучшие хиты ретро-ФМ. В финале этого отрезка времени услышим группу «Аха» с хитом «Take on me». Ну а я, Тимур Соколов, буду ждать вас в новом музыкальном. Вечеринка
1: ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Around My Heart. Всем любителям качественного диско посвящается музыка, которая раз и навсегда покорила наше сердце и всерьез и надолго застолбила себе место под солнцем в плейлисте лучших песен ретро-фм. Также в этом списке Крис Ри с хитом And You My Love услышим уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 612 656 837.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
9: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если вы встретите утро понедельника в компании Retro FM, то меланхолия, о которой нам поет Рикардо Фолия, вам не грозит. А все потому, что с 7 до 11 утра с вами шоу «Первая смена», которое вас приятно разбудит и очень позитивно настроит на всю рабочую неделю. Так что завтра в 7 просыпайтесь вместе с нами. Игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение. Все это вам гарантированно. И Саша Светлов, Рита Субботина, уверен, подписывается под каждым моим словом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Байландо. Да будет вам известно, переводится как «я танцую», и танцевать мы сегодня будем очень много, потому что с 21 до полуночи вас ждет что? Правильно, вечеринка Ретро-ФМ, так что зажжем, как всегда, не по-детски, ведь в нашем деле главное что? Правильно, красиво и энергично завершить выходные. Ну а пока эти выходные продолжаются, несмотря на то, что еще один музыкальный час завершается. Окончательную точку в нем поставят Stars on 45 и Михаил Боярский. Совсем скоро.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Две капли сверкнут, сверкнут на дне. Эфес, а ладонь согреешь, и жизнь хороша, хороша.

сплошная дуэль со смертью у клопа. Почему бы нет?

0: И пусть в вашей жизни обязательно будет человек, который каждый вечер перед сном, да и вообще всегда будет говорить вам нежно и, самое главное, искренне эти красивые слова. You are my love, you are my life. Ты моя любовь, ты моя жизнь. Пэтти Райан на Retro FM, далее Джо Кокер, Bad Boys Blue, а еще группа «Восток» с любимой многими песней «До встречи», которую мы услышим уже через пару минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что? Где? Когда? С понедельника в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... Батарейка.
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Pretty Young Girl. Девчонки, эта песня создана для того, чтобы вы улыбались, ловили на себе восхищенные мужские взгляды и танцевали так, будто вас никто не видит. Bad Boys Blue на Retro FM. Далее тоже Pretty, но, правда, уже не Young Girl, а вполне себе состоявшаяся woman. Cher, I'm Strong Enough. Через пару минут на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

всех замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: я звоню тебе шутя, а ты уснула, как дитя, уста под боли и от слез своих напрасно.
1: Золотые купола зажглись в Англии ночной, а это значит, что пора и мне домой, друзья. Прощаюсь, напоследок, как всегда, поставлю вам что-нибудь интересное. На сей раз это будут Алфавиль или Бонни М. Ну и все, а далее встречайте Илью Глебова. Я, Тимур Соколов, говорю вам пока.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

ты та самая любовь, которая куда-то подевалась. Ну, кстати, опыт показывает, что к концу песни можно эту самую любовь совершенно запросто найти. 19.19 в столице. Ищем любовь под музыку Ретро FM. А дальше у нас мелодия из фильма «Папаши» Юрий Антонов. Это через 3 минуты.

0: Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Реклама.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Интернет-магазин «Золотой ком». «Колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вторая из трех комедий с участием комического, он же космический, дуэта Пьер Ришар, Жерар Депардье, «Папаши», 1983 год. Ну и музыка Владимира Косма. Отдельное удовольствие. Ну вдруг кто не смотрел? Ну вдруг. 19:35 в столице. Дальше у нас с вами Армия Флаверс, Александр Серов на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро FM.
2: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Ретро FM.
6: Реклама.
7: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 8 дней. Самые легкие деньги на Ретро FM Ростов-на-Дону. Уже скоро.
8: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
9: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
12: Застройщик ПО «СК-10 номер 12». Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
17: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
17: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Поступило предложение прокатиться по Млечному пути по поводу выходных дней. Ну, конечно, это очень заманчиво, но есть альтернативные варианты. Никуда очень далеко катиться не надо, можно просто прикатиться к радиоприемнику и слушать любимую музыку на ретро-ФМ. Через пару минут «Здравствуй, песня Рики и Повели», 19:50 в Москве.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Village People и грандиозный хит, по которой хочется встать и шагать всем отрядом куда-то вперед исключительно. Ну, это примерно как под появление этих ребят хочется проснуться и поймать бодрость. Саша Светлов и Рита Субботина каждый будний день делают нам бодро.

0: достаточно емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: В воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пол Маккартни и Майкл Джексон говорят мне: «Скажи, скажи, скажи». Я сразу не мог понять, чего они, собственно говоря, хотят, чтобы я сказал. А я просто забыл поздравить всех причастных. Сегодня день воспитателя и всех дошкольных работников в России. Ну, это прям святое дело поздравить таких профессионалов. Здоровья вам, друзья, и терпения. Через пару минут на Ретро-ФМ «Секрет», Мэгги Рейли, «Хит Хантер», 20:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Ретро-ФМ. Реклама.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 11+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: «Ретро-ФМ».

все понимаю, да, вязание, ирисы, это, конечно, очень даже и очень, но мне кажется, что если очень правильно пригласить Алису на танец, Алиса совершенно точно не откажется. Танцы у нас начнутся в 9:00, как всегда, вечеринка от РФМ. Ждем. Ну а через пару минут статус-кво и Бонни.

0: В очередной раз девушка говорит: скажи, пообещай, что ты никогда, никогда, никогда, никогда. Ну, а что, если у нас есть традиция? У нас есть традиция. Каждый день ближе к вечеру с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка звучит здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы танцуем под самые, что ни на есть, любимые танцевальные хиты. Продолжаем танцевать.
1: Реклама.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдаты

0: Ох уж эти феи! Во-первых, тайна. Во-вторых, вдруг что-то такое случается, и вуаль снимается. И вуаля! Короче говоря, феи, дорогие мои, танцуем. Танцы феи на вечеринке от РФМ продолжаются. 21.34 в столице, и мы двигаемся.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
6: Ретро-ФМ. Вечеринка.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Во всех непонятных ситуациях, как говорится, бамалейры. Ну, то есть, если нет ответов на поставленные вопросы, просто танцуем, друзья. Ну, что нам еще делать в этот воскресный вечер? 21:50 в столице, воскресная вечеринка Ретро-ФМ в самом разгаре. Меня зовут Илья Глебов, двигаемся.

Ваня Плетнева. В общем, как ни крути, она совершенно запросто может уплотнить какой угодно знак зодиака, но почему-то в этой песне досталось Водолеям. Я, в общем, в недоумении. Чуть-чуть. 22:20 в столице. Это воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И да, я Водолей. И мы дальше танцуем.

0: Чингисхан и их самураи. Ну, можно, например, вспомнить, что у самурая нет цели, а есть только путь. Это нам подходит, потому что, ну, у нас нет цели прям протанцевать до упаду. Есть просто возможность танцевать и еще раз танцевать. 22:35 в столице. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: песня, она же умца, дрица, оптаца песня, она же ля-ля, шу-шу-шу песня. Ну, собственно говоря, любая песня может превратиться в вот это вот прекрасное явление. 22:49 в столице. Под это прекрасное явление мы совершенно запросто упцадрица танцуем, потому что у нас воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Она продолжается до полуночи.
1: Реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Интернет-батл RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

вечеринка Ретро FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
0: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
0: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот она какая, воскресная вечеринка Red FM. Песню допою совершенно запросто, потому что Дмитрий Маликов сказал допеть песню. 23:35 в столице. Мы с вами танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 8 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ох-ох-ох-ох! Тут вот товарищ утверждает, что он прям родился для танцев. Ну что ж, мы тоже молодцы, мы тоже любим танцевать. Воскресные танцы продолжаются, между прочим, вечеринка Red FM вовсю. Через пару минут Рики Мартин, Чиауа, буквально чуть-чуть. И послушаем, меня зовут Илья Глебов, а ровно в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. И будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Сани Бонем, независимо от сезона. Что, готовы? Наготове всегда. Поговорка «Готовь, Сани, летом», а что-то там зимой их не касается. Да, так себе шутейка. Ну, а если серьезно, всем большие привет и легкого понедельника, насколько это возможно. Столица 19 минут первого. На Ретро FM скоро услышим Самоцветов, Modern Talking и не только. Меня зовут Дмитрий Майоров. Движемся вперед.
1: Реклама.
2: На следующей неделе любимые песни Ретро FM принесут вам легкие деньги. Слушайте Ретро FM Ростов-на-Дону и выигрывайте 5000 рублей.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Если кто-то уже сейчас задается вопросом, когда начинает готовиться к Новому году, празднованию Нового года, Роскачество отвечает уже сейчас. В Сочи можно закупить часть продуктов. Консервы, там масло, муку, орехи и другие продукты. Что это, диски какие? Которые долго, главное, хранятся. Главное, до покупки проверить срок годности. Ну, сами все знаете. Точная столичная, 0 часов 35 минут. Немного ближе, что ли, к Новому году. В ближайшие минуты станем музыкальными стараниями. Ну да, вот на Retro FM, они впереди.

Где-то уже едва. В столице без 10 час. Ну, практически. Сверяем, проверяем. Ждем скорого музыкального появления на RetroFM Пупо. И также Африк Симон успеет заглянуть к нам до финала этого часа. Такие планы на ближайшее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ян, я буйный.
1: Ну все, новосельцы, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
1: Ага,
0: пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: На фоне вырисовывающихся очередных рабочих перспектив наверняка кто-то задумывается, не взять ли отпуск или что. Но это, похоже, не Екатерина и Александра. Согласно недавней аналитике, они основные, что ли, трудоголики. Чаще других доводят себя до эмоционального истощения и чаще жалуются в итоге на хроническую усталость. Работают, работают и работают. Катя, Саша, вы чего? Давайте не вот это вот. Все, как говорится. Столица час 20 на Ретро FM. Скоро услышим Ванессу Паради и Криса Ри.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Согласно киноцитате, наши люди в булочную на такси не ездят, но куда-то определенно ездят, и чаще обычного. Как-то попадала статистика, что москвичи чаще обычного едут на такси на улицу Новый Арбат, Тверскую улицу, Тверской бульвар. Куда бы вы сейчас не направлялись, нам по пути. В столице 1:35 на Ретро-ФМ. Скоро услышим Альбана, Рамину Пауэр и Ласковый май.

В какой-то степени рабочий способ уйти от рутины. Последние 3 минуты предлагают ребята из команды «Домино» на ретро-ФМ. Способ танцевать, пока танцуют. В ближайшие минуты, ну, хоть как-то подвигаться, можно будет под истории коллективного творчества группы «Аха» и «Синяя птица». Нина Патрик. В столице час 48.

0: по городским мифам и легендам. Кому-то снятся таблицы Менделеева, Полу Маккартни. Когда-то давно, но все еще факт, приснился близкий родной человек, который сказал «Let it be, ставь все как есть, пусть все идет своим чередом». Ну и поутру, или вскоре эта фраза и превратилась в эту музыкальную историю Битлз. В столице 2 часа 20 минут. На Retro FM скоро о себе напомнит команда А-студио.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 7 дней. Самые легкие деньги на Retro FM Ростов-на-Дону. Уже скоро. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

одна из совместных, очень и очень успешных работ Барбара Стрейзенд и команды Bee Gees. Они за кадром, ну, их не видно, не слышно, но они написали эту историю, и вообще весь материал для альбома Барбары 80-х был дело. Столица 2 часа 34 минуты на Ретро FM, как минимум впереди Альфа-Виль.

Хорошо, может, временами сильно недоверчивые. Ну, давайте, что ли, мы поверим Наталье Гулькиной, что ночь сильнее дня. Надеюсь, на этом лимит наших верий не исчерпан. И еще поверьте и проверьте, что Рикардо Фолли и Билли Джоэл, и Ритина Ретрейтон, столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.